0: битвы. Крови в эстаке, та просто та пенята. Тут мою что скуку к швелье.
1: Ольгу, ага май суд, но цитокотики люди.